0: испытательный полигон. Любой вещи или утверждению нужно пройти испытание. Как лучше всего испытать новую спортивную обувь? Конечно, устроить себе активный отдых. А новый внедорожник? Тот же активный отдых, но по бездорожью. Для кухонной посуды полигоном станет хороший обед, а утверждение, что на экраны вышел шедевр – поход в кино. Мы испытываем все, что попадает нам в руки. Делаем выводы, делимся опытом. Хорошо, а что станет полигоном для испытания нас Словом Божиим, когда мы читаем строки Евангелия и размышляем о том, как оно работает? Писание затрагивает самые глубокие и личные стороны нашей жизни, а значит, самым подходящим местом для внедрения евангельских наставлений будет наша семья. В нашем доме, среди тех, кто должен быть нам более всего дорог и откуда нам больше некуда идти, обетования Писания и должны по-настоящему работать. Семья – вот они полевые условия для проверки нашей духовности. Тут тебе и заповеди блаженства, и посвящение, и молитвенный подвиг, и пример благочестия. Все как есть и без прикрас. Но это и здорово. Научившись жить по Библии в своей семье, мы сможем стать путеводителями и наставниками для других. Только заметьте, не в обрядах фарисейских, а в живом, наполненном силой любящего Бога, слове. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 4 октября, и тема сегодня «Дьявол не может проклясть то, что Бог благословил». И место Писания, книга чисел, 23 глава, 8 стих. Здесь лжепророк Валаам говорит: «Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло, Господь не изрекает на него зла». Валаам пытался проклясть Божий народ и делал это неоднократно. Ему даже заплатили за это деньги, а он очень хотел этих денег. И Валаам взбирался на вершины гор, смотрел вниз на израильтян и пытался проклясть их своей темной колдовской силой. Но у него ничего не получалось, и, в конце концов, он признал: «Я не могу проклинать то, что Бог благословляет. Как я изреку зло на то, на что Бог не изрекает зла?» То же самое относится и к вам. Бог не произносил на вас проклятие. Бог изливает на вас благословение во Христе, и, возможно, люди идут против вас. Дьявол пытается принести проклятие в вашу жизнь. Но дьявол не сможет проклясть то, что Бог благословляет. Вы благословлены, и вы останетесь такими. Вы благословлены. Поэтому прямо сейчас провозгласите это обетование. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Смотрите и слушайте наши передачи на канале YouTube. Просто наберите в поиске «Радио Пилигрим».
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы попытаемся разграничить Божьи и человеческие способности. Если смотреть с точки зрения разума, то Дух Святой выглядит хаотичным, потому что Он суверенен, то есть Он дышит где хочет и не дает отчета ни в каких своих делах. Он не принимает наших правил игры, потому что в игры не играет. Он как Давид, помните, который пришел с поля, от стада, где пел псалмы, прогонял хищников, спасал своих овечек, который имеет личный взгляд на вещи, не отравленный пропагандой Голиафа, что случилось с другими воинами израильской армии. Вообще, самой крупной ошибкой израильской армии было то, что они приняли условия филистимской стороны. Подумайте об этом. Ведь известно, что у каждой из сторон есть свои сильные и свои слабые стороны. Поэтому победа, как правило, окажется в руках тех, кто сумеет навязать свои правила боя. Если это случается, то сопернику уже ничего не остается делать, как только отыгрываться, то есть обороняться, потому что на свою личную стратегию у него уже не остается времени. Получается, что его стратегия, увы, теперь ограничивается только стратегией оборонительной, а не наступательной. Эти закономерности присутствуют в каждом духовном поединке. Как я уже отметил, мое поражение неизбежно всякий раз, когда я пытаюсь играть по чужим правилам. Что я подразумеваю под чужими правилами? Разного рода идеи, традиции, программы, конспекты, мои конспекты или других людей. Но все, что воодушевлено не Духом Святым, а просто нашими человеческими способностями и идеями. Часто, не разобравшись, что есть что, мы прославляем обычные человеческие способности, а не дары Духа Святого. Между этим есть разница. Мы прославляем магистерские, докторские степени, а не слово знание, которое дается Духом Святым. Мы склонны прославлять герменевтику, как способность трактовать Писание, а не пророческое помазание. Мы прославляем то, что интересно и увлекательно, но не то, что назидает наш дух. Нас часто заботит больше, как человек говорит, чем то, что человек говорит. Мы прославляем совет как коллективную мудрость больше, чем откровение Духа Святого. Мы прославляем опыт. Этот человек был в этой ситуации много раз, скорее всего, он знает, как из нее выйти, а не водительство Духом Святым. Поэтому мне хочется сказать, что все эти моменты говорят о том, что есть разница между нашими человеческими способностями и действительно Божьими способностями и Божьими откровениями. Спасибо, что вы провели это время вместе со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение».

0: Минута назидания. Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 4 октября. Вы плохо слышите? Я научился быть довольным тем, что у меня есть, удовлетворенным жизнью и не подверженным влиянию извне. Умею жить скромно, находясь в стесненных обстоятельствах. Умею жить и в изобилии. Послание к филиппийцам, 4 глава, стихи с 11 по 12. Расширенный перевод Библии. Мы все хотим, чтобы следование за Духом Святым приносило нам благословение. Но когда мы не получаем того, что хотим, мы можем начать жаловаться на плохой слух. После своего обращения и крещения в Духе Святом Павел услышал от Духа о некоторых из тех трудностей, с которыми ему придется столкнуться. Смотрите Деяния, 9 глава, стихи с 15 по 16. Павел перенес немало страданий за свою жизнь, но он также получил невероятные благословения. Он написал значительную часть всего Нового Завета, будучи вдохновлен свыше. Он видел видения, к нему приходили ангелы, он был свидетелем многих чудес. Ему нужно было следовать водительству Духа, даже когда он не видел особых благословений. Он слышал голос Бога и повиновался ему независимо от того, насколько это было ему удобно, приятно и выгодно. Сегодняшние стихи – это слова Павла о том, что он научился быть довольным как в периоды благословений, так и в тяжелые времена. В следующем стихе он заявляет, что может все в укрепляющем его Христе. Он получал силу от Христа и в хорошие времена, чтобы сохранять правильный настрой, и в трудные времена, чтобы проходить испытания и не падать духом. Дух Святой ведет нас и в хорошие времена, и в трудные периоды. Мы можем рассчитывать на Его поддержку в любой ситуации. Божье слово на сегодня. Бог всегда тот же, какими бы ни были наши обстоятельства. Поэтому благодарите, хвалите, прославляйте Его в любое время. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! Мы снова с вами, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, вы только приехали из Виттенберга. Скажите, как вы оцениваете общую значимость реформации для наших дней сегодня?
1: Реформацию действительно лучше оценить, когда ты находишься на том месте, где она происходила 500 лет тому назад. С той точки зрения можно немножко лучше понять, какую же роль эти события играли в жизни тех людей, которые жили тогда, в то время. И, конечно же, в свете этого увидеть немножечко точнее тот эффект, который реформация оказала на весь мир, таким, какой мы его знаем сегодня. Когда мы говорим о этом эффекте, то здесь нужно отметить несколько ключевых факторов. Самое главное, что сделала реформация, это, безусловно, помогла нам всем вернуться к Евангелию Иисуса Христа, к спасительному Евангелию. Евангелие, конечно же, проповедовалось на протяжении всех 2000 лет христианства, но были периоды, когда оно было погребено под слоем многочисленных традиций, разных сложившихся подходов, каких-то политических ценностей, когда Евангелие нужно было глубоко откапывать, когда оно не было доступно для большинства людей. Вот почему Евангелие было, или реформация, как возвращение к Евангелию, было связано прежде всего с возвращением к Священному Писанию и затем с возвращением к спасительной благодати, благодати, которая является единственной причиной спасения людей. Это, наверное, главное, что открыл для себя Мартин Лютер. Он пытался долгое время достичь спасения какими-то своими делами. В соответствии с учением католической церкви он пытался его заработать буквально. Учение, которое превалировало тогда и которое является доминирующим учением как в католицизме, так и в какой-то мере в православии, оно было связано с тем, что если человек будет стараться в наилучшей степени достигать спасения, то тогда Бог в ответ на это через церковь даст ему спасительную благодать. И Мартин Лютер пробовал это, он очень долго пробовал, старательно, и постоянно приходил к разочарованию. Это происходило до тех пор, пока он не обнаружил ключевой текст в послании к римлянам, где написано «Праведный верою жив будет». И вот тогда он понял, что Писание учит прежде всего о том, что мы спасаемся не своими собственными усилиями, а мы можем быть спасены только по благодати, праведностью Иисуса Христа, которая была принесена для нас на Голгофский крест, для того, чтобы там, когда Христос взял на себя наш грех и отдал нам свою праведность, вот тогда всякий верующий в Иисуса Христа обретает вечную жизнь, обретает спасение и восстановление общения с Богом. Это, пожалуй, самый большой эффект реформации. С тех пор многие и многие церкви, евангельские церкви, протестантские церкви, они стали акцентировать или же строить свою жизнь на этих главных постулатах, постулатах веры, постулатах Евангелия. Они, конечно же, освободились от многочисленных традиций, их давления. Хотя традиции, конечно, они имеют место, они всегда будут. Самый главный вопрос, какую роль они играют? Могут ли они быть основанием спасения? И вот в этом случае, конечно же, эффект реформации оказал колоссальное, играет колоссальное значение и сегодня. Кроме того, реформация, конечно же, изменила мир. Она несознательно, не спланирована, Лютер не думал этого делать, но борясь за свое спасение и борясь за чистоту Евангелия, Лютер отверг или сверг власть католической церкви, власть над умами, власть над спасением, власть над жизнью. И это, конечно же, привело к существеннейшему переустройству всего мира, политической карты мира тогда и общего развития общества в целом вообще. Это, конечно, повлияло на другие сферы жизни, повлияло на экономику, повлияло на устройство церквей, появились новые церкви нового типа, это повлияло на миссионерское служение, на распространение Евангелия по всему миру. Одним словом, мы можем сказать, что реформация в действительности сделала мир совершенно иным. Это произошло постепенно, но если бы ее не было, мир, в котором мы живем сегодня, он был бы совершенно иным.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: всегда Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим. Пилигрим.
1: Что есть чистота? В посланиях есть место, 1 Коринфянам 6:11. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». А сам Господь говорит о чистоте сердца, из которого исходят помыслы человеческие, так часто его оскверняющие. Удивительно, но каждого человека тянет к чистоте ритуальной, а к ней можно отнести и обыкновенную гигиену или порядок в доме. В ритуальной чистоте практически все мы разбираемся очень хорошо и жизнью научены, как удалять ее недостатки. Это совсем просто. Взял тряпку, веник, и вот она чистота. Весь мусор ушел в ведро, а глаз радуется незамусоренным пейзажем дома. Включил воду, нашел мыло, и тело тоже радуется свежести. Но гораздо важнее чистота внутренняя, а вот она достигается сложнее. Апостол Павел предлагает сразу несколько средств для очищения и закрепления эффекта. Вначале омыться, затем осветиться, а потом оправдаться, и все это именем Христовым и Его Духом. Чистое сердце – это то, в котором прежде всего нет вражды против Бога и нет греховных помыслов. Но в том-то и проблема сердца человеческого, что оно нуждается в постоянном омовении через Слово Господне. И чем больше мы ищем Его присутствие в нашей жизни, тем больше в ней чистоты, так как в Нем нет ничего нечистого. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Божий суд. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Псалом 118, 102 стих. В большом камине мирно потрескивал огонь, навевая размышления, отложенные до лучших времен. Рядом с камином на высоких подушках сидел царь. Он был еще молод и полон сил, но уже стал легендарной личностью. Сам Бог называл его своим другом. Так говорили пророки и народная молва. Народ не чаял в нем души. Все любили героя. Не было на свете более отважного и справедливого, искреннего и дружелюбного царя. Царь вздохнул, задумчиво пошевелил длинной палкой уголья. Неподалеку стоял воин-охранник, скорее порученец. Ни у кого и в мыслях не было напасть на того, кому Бог благоволит. В глазах юного солдата читались обожание и любовь, трепет от особой чести иногда стоять рядом с господином. Да нет, не просто господином, лучшим другом для всех верных. За царя можно было смело отдавать жизнь, зная, что тот никогда этого не забудет. Вот недавно во дворце была свадьба. Один из его соратников и воинов, Урия Хитьянин, геройски погиб в жестокой битве, оставив в одночасье молодую жену. И быть ей одинокой в доме отца или выйти замуж за крестьянина в родной деревне. Но царь так почтил этого даже не еврея, что забрал девушку во дворец и по милости своей женился на ней, увековечив имя погибшего. Подобная честь была пределом мечтаний любого воина древнего царства. Давид краем глаза наблюдал за охранником, легко читая его мысли. Народное обожание и поддержка всегда были с ним, но почему именно в последнее время они были так нужны? Любовь окружающих убаюкивала, успокаивая тревожные мысли, давала ощущение внутренней правоты. В углу на постаменте в удобном углублении стояла арфа, та самая, сделанная еще в юности в доме отца. Сколько песен она сыграла и в поле, и в сражениях, и во дворце. Лицо царя немного просветлело, но арфу брать он не стал. Петь не хотелось. Во дворе божественной скинии левиты круглые сутки хвалили Всевышнего. Царь лично писал хвалебные гимны, а вот ему самому что-то не пелось. Да и не спалось крепко. Виной всему была проблема, что родилась из минутной страсти Давида. Однажды он увидел прекрасную молодую женщину с крыши царского дома. Солнце не зашло, и девушка была во дворце, взволнованная от неожиданного приглашения, переданного торопливым посланником. А потом общение и ужин с самым известным мужчиной страны, незатейливые вопросы и... возвращение домой уже совсем глубокой ночью. Мужья в те времена подолгу уходили в военные походы, а царь был любезен, галантен и настойчив. Нельзя, наверное, строго винить Версавию. Очень уж особый был ухажер. Известие о своей беременности жена Урии Хитьянина прислала во дворец скоро. Теперь волновался царь. А вскоре Урия ехал домой с войны на аудиенцию и в небольшой отпуск. Где, как не дома, в постели с молодой женой должен был провести ночь, уставший от сражений солдат. Но надо же, он оказался невероятно предан не только царю, но и всем своим сослуживцам. Урий отказался спать дома, пока с победой не вернется назад. Опечаленный этим царь составил новый и уже коварный план. Герой был послан в самую гущу сражения. План сработал. Версавия осталась вдовой. Не хотел Давид гибели своего друга, но, согрешив против него, уже не мог остановиться. Теперь противником Урии был не Давид, а грех Давида. Царь у камина поежился, будто и не согревало его заключенное в камень пламя. Может, это Богу было угодно забрать Урию? Почему Всевышний так легко дал ему погибнуть? Если Бог захотел бы, Урия в одиночку захватил бы весь вражеский город, Уж кому, как не Давиду, это было знать. Этот вопрос все чаще возникал в сердце, страшил немного, но Бог не отвечал. Все вокруг продолжали считать его самым замечательным правителем, и это утешало. Может, только Иав, смелый, преданный и чрезвычайно умный начальник войска, догадывался обо всем. Но Иав молчал. Он был настоящим солдатом. Царь смотрел на огонь, подступала грусть, ломило сердце, как простуда тела. Вдруг в коридоре раздались шаги. Кто-то шел без приглашения. Такое право было только у самых доверенных людей. Сзади раздался знакомый кашель. Давид повернулся. Давно он не видел Нафана, пророка и ученика великого Самуила. «Слышал, ты плохо спишь, царь?» Внимательно посмотрев на Давида, спросил пророк. «Я пришел рассказать тебе историю». «Она поможет мне заснуть?» Царь скептически усмехнулся. «Может быть». Пророк сел рядом. Развлечение казалось не лишним. Давид расположился удобнее, продолжая смотреть на огонь. Толкнул пару раз поленья. Огонь разгорелся, тепло наполнило комнату. И из уст пророка полился рассказ о бедняке с овечкой и жадном богаче, отобравшем ради прихоти безропотное существо у своего хозяина. Нафан был опытный рассказчик, и царь проникся историей. В Библии мы читаем. «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: „Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания“. И сказал Нафан Давиду: „Ты тот человек“». Послание самого Бога звучало, как гром в большом зале дворца. Давид услышал правду, в которой нуждался давно, но не слышал, окруженный преданностью и восхищением. «Ты убил Урию». Слова были жесткие, били больно и точно. Царь затрепетал. Совесть, рвавшая его изнутри, и речь пророка вдруг соединились. И он зарыдал, как ребенок. «Согрешил я пред Господом», слышалось сквозь слезы. Происходило очищение, и Бог сменил наказание, а пророк свой тон. «Эх, Давид, ты думал, что грешил тайно, что все сокрыл, ты обольстился. Ты давно не слышал врагов, а они не молчат, и твоим примером хулят Бога. Но Бог снимает с тебя грех, ты покаялся». Преступление, что совершил царь, не могло остаться без последствий. Давид это понимал, но наказание его не страшило. Он обрел то самое дорогое, что потерял безрассудно – мир с Богом. Пророк ушел. Камин догорал, а царь молился. Он многое хотел еще исповедать. А потом в руках оказалась арфа, и родилась новая песня о милости Божией и о прощенном грехе. Левитский хор теперь должен был каждый день петь ее у скинии.
1: Радио «Пилигрим». Вы слушаете «Радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 4 октября. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иоанна 10 глава 10 стих. Написано, что вор приходит украсть, убить и погубить, но Иисус Христос пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Эти слова действительно несут мощный заряд. Когда задумываешься о том, что может быть с избытком, понимаешь, что больше жизни может быть только вечная жизнь. Сегодня, если кто-то терпит неудачу, заболевает или теряет близких, то почему-то принято обвинять в этом Господа. Я никогда в жизни не слышал, чтобы люди винили дьявола или свою прожитую жизнь. Удивительно, что даже человек, отрицающий существование Бога, как только его постигает горе, обязательно задает риторический вопрос: «А где был Бог, когда все это случилось?» И тут возникает встречный вопрос: «А где был ты, когда в твоей жизни все было хорошо?» Это подчерк дьявола – красть, убить, губить. Господь обещает нам жизнь и, более того, жизнь с избытком. Возлюбленные, пришло время нам на самом деле посвятить свою жизнь Господу и не давать место дьяволу, который губит, крадет и убивает. Необходимо иметь взаимоотношения с Богом, величать Его в наши добрые дни и никогда не поддаваться на уловки дьявола.
3: Слушайте радио «Пилигрим».

Отцы и дети. Проблема поколений всегда существовала в рамках человеческого общества, уходя в историю и классическую литературу. Недаром об отцах и детях писали литературные классики. В Библии всемогущий Бог, Отец всего творения, показывает нам своим прекрасным примером важность любящего отца. И этот пример передается от отцов к отцам и от детей к детям. Писание не раз говорит о взаимоотношениях поколений. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Послание к Ефесянам 6:4. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Притча 23:24. А история о блудном сыне дает нам непростую и драматическую картину обычного семейного конфликта, который все-таки так благополучно завершился. И когда он был еще далеко, увидел его отец, его изжарился и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Луки 15:20. Мы часто не понимаем закономерности, почему у праведников дети не всегда идут путем правды и откуда берутся праведники у совсем недуховных отцов. Как Бог выбирает и призывает к себе на служение, мы не всегда разумеем. Но тем не менее, нам даны конкретные инструкции как отцам, так и детям. Им стоит следовать верно всегда. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

с чужими крыльями, когда свои не могут летать. Трудно идти по дороге пустына, если в конце тебя

На передаче «Гость в студии» мы встречаемся с исключительно интересными людьми. Наберите нас в канале YouTube, смотрите и слушайте.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 95. Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасения Его, возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов, ибо и все боги народов – идолы. А Господь небеса сотворил, слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славы имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи перед лицом Его вся земля. Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная, не поколеблется, Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его. Да радуется поле, и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо идет судить землю, Он будет судить вселенную по правде, и народы по истине своей». Глава 16. Сказал же и к ученикам своим. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Законы пророки до Иоанна, с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и в весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, проходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохолодил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того всего, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал им: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 9. В первый год Дария, сына Асуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: «Молю тебя, Господи Божий, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим тебя и соблюдающим повеления твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей твоих и от постановлений твоих, и не слушали рабов твоих, пророков, которые твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей у каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от тебя. Господи, у нас на лицах стыд у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред тобою, а у Господа Бога нашего милосердия и прощения, ибо мы возмутились против него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам его, которые он дал нам через рабов своих пророков. И весь Израиль приступил закон твой и отвратился, чтобы не слушать гласа твоего. И зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред ним. И он исполнил слова свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах своих, которые совершает, но мы не слушали гласа его. И ныне, Господи, Боже наш, извергший народ твой из земли египетской рукою сильную и явивший славу твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и возри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое, и услыши, открой очи Твои, и возри на опустошение наше, и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом, Богом моим, о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мной и сказал: «Даниил, Теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение. 77 определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих 1 седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость и запустение, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Глава 10. В 3-й год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара, и истинно было это откровение, и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день 1-го месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его, по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей». И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мною люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один, и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих, и сказал он мне: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом, но он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих, и я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему передо мною: «Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне». Тогда снова прикоснулся ко мне этот человеческий облик и укрепил меня, и сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот, придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном писании. И нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего».

Братство! Да здравствует честь, благородство, культура!

Что имеем, не храним, потерявший плач, слезы сожаления, а нам бы всем удач, нам бы всем удач, нам бы всем удач. Что имеем, не храним, потерявший плач, слезы сожаления, а нам бы всем удач, нам бы всем удач, нам бы всем удач, нам бы всем удач. Молодой и старый сели на скамейке, и юнец сказал: ты как я, смейка. Зрелый отвечает: сила ведь не вечна, научись делиться красотой сердечной. Молодой с насмешкой: что в тебе такого? Дом, семья, служение, скучная окова. Зрелый улыбнулся: молод, хоть высокий, без оков семейных, люди одиноки. Юноша твердил: все во мне прекрасно, крепок я, свободен и красивый, ясно. Старший отвечал: есть тебя мудрее, и с тобой я, парень, спорить не посмею. Взрослым стань, узнаешь, счастье не в покое.

0: и друзья, как перстни, их не будет много.
1: Замолчали каждый, о своем подумав, юный злился старый, поучать меня вздумал. Руки в рваных ранах, шрамы, годы, шрамы, сам почти уже на погосте храма. И спросил с насмешкой, если правда это, почему ж ты плачешь? Расскажи секрет, слезы на глазах, я себя винил. Молод был, как ты, и это не ценил.
2: Что имеем, не храним, потерявший плач, слезы сожаления, а нам бы всем удачи. Нам бы всем удачи, нам бы всем удачи. Что имеем, не храним, потерявший плач, слезы сожаления, а нам бы всем удачи. Нам бы всем удачи, нам бы всем удачи. Нам бы всем удачи.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
2: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
1: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
2: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».

Аллилуйя. Только Ты, Господь. Только Ты. Только в Тебе успокаивается душа наша. Только в Тебе мир Божий.

Псалом 7. Избавь меня, Создатель мой. Мои гонители на бой спешат и вплоть клинки вонзают. И душу скорбную мою, подобно алчущему льву, с великой радостью терзают. И нет ни дома, ни в труде, мне избавления нигде. Но праведна моя десница, и если злом я отплатил тому, кто верным другом был и воздавал всегда старицей, то не внимай моей мольбе и словно прах развей ту славу, какую ты даешь по праву певцу, что по сердцу тебе. Господь, прошу, восстань на суд и пробудись в священном гневе. Вокруг тебя святом напеве хоры небесные поют о том, что судишь ты народы законом истинной свободы. Вот нечестивый зачал ложь, родил неправду и пороки, и, положив за пояс нож, пошел и вырыл на дороге глубокий ров и скрытно ждет, когда его настанет время, и раб Господен упадет на землю, отпуская стремя. Но праведный не сломит кость, а нечестивца гнев и злость падут на собственное темя. И я как раньше, так и впредь тебе, Всевышний, буду петь.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Радио «Пилигрим».

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Бельгия. Бельгия – небольшое государство с богатой, увлекательной историей, расположенное в самом сердце Европы, живущее своей неспешной и размеренной жизнью. Самым популярным транспортом является велосипед, а главной достопримечательностью – фонтан, писающий мальчик, который считается символом страны. Своими традициями национальная бельгийская кухня уходит в Средневековье. В свое время на нее наложила свой отпечаток немецкая, французская и нидерландская кухни. Домашняя кухня отличается простой технологией приготовления и максимально доступным набором продуктов. Местные жители предпочитают готовить из сезонных и региональных продуктов. В городах, расположенных на побережье, преобладает меню из рыбы и морепродуктов. На гарнир готовят разнообразные овощи, в том числе знаменитую брюссельскую капусту. В горных регионах с особым мастерством готовят дичь и угощения из мяса. Легкий перекус для среднестатистического бельгийца – картофель фри и пряные мидии под кружку пива, сваренного по эксклюзивному рецепту. По мнению бельгийцев, это идеальное сочетание вкусов. Основной деликатес национальной бельгийской кухни – молодые побеги хмеля, собранные весной. Также любимое многими местными жителями национальное угощение – спаржа. Национальным блюдом является ватерзой – это суп, особенностью которого является способ приготовления. Овощи и мясо или рыба варятся отдельно и потом соединяются. Бульон заправляют взбитыми яичными желтками со сливками. Добавляют морковь, порей, корень сельдерея, картофель и целый букет пряностей. Бельгийский шоколад славится на весь мир. Эта страна производит его уже более 400 лет. Бельгийцы обнаружили какао после колонизации Конго, и это сделало их мировой державой по производству шоколада. Бельгийский шоколад – это национальная гордость. Из шоколада мастера готовят угощения от маленьких конфеток до огромных композиций. Есть еще и брюссельские вафли, большие по размеру и более легкие по вкусу, часто промазанные кремом шатии. Перекусить на бегу можно пистолетом, хрустящей булочкой, начиненной сыром, ветчиной, сосисками. Их можно купить в мясных лавках в любое время или заказать в кафе. Бельгийские свадебные традиции сочетают в себе старинные ритуалы и современную рациональность. «Настоящий мужчина должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына», гласит наша народная мудрость. Бельгийские женихи начинают как раз с первого пункта. Если парень решается на серьезный шаг и хочет сделать официальное предложение своей девушке, он садит под ее балконом небольшое дерево. Чаще всего это маленькая березка, которую бельгийцы еще называют «майским деревом». Еще в Бельгии существует обычай, согласно которому за несколько дней до свадьбы невеста расшивает свое имя на специальном платке, а в день церемонии такой платок является частью наряда невесты, затем он становится семейной реликвией. Бельгийцы отличаются экономичностью и бережливостью, поэтому количество гостей чаще всего ограничено, присутствуют только самые близкие. Традиционно в европейских странах невесту к алтарю ведет отец, но Бельгия ломает этот стереотип, потому что девушку подводит к жениху мать. Невеста обнимает сначала мать, потом свекровь, как знак вхождения в новую семью, после чего начинается церемония бракосочетания. Празднование в Бельгии непродолжительное. После того, как гости распили первый бокал за молодую семью, супруги покидают место церемонии и отправляются в свадебное путешествие. Еще на бельгийский праздник не принято брать детей. Бельгийская свадьба организовывается скромно, стильно и со вкусом. Конституция Бельгии гарантирует свободу вероисповедания. Церковь отделена от государства. Большинство населения исповедует христианство, но в стране существует большая еврейская община, которая исповедует иудаизм. А крупнейшим религиозным меньшинством в Бельгии являются представители мусульманских религий. Помимо религиозных объединений, государство признает существование нерелигиозных философских объединений, в которые входит около 12% населения страны. Вот такая она, страна шоколада и гостеприимных людей.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день, новые возможности размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о вреде образов. Основной проблемой на пути веры, как выясняется, оказываются образы, посредством которых хотя бы однажды проявил себя Бог. Я склонен быстро отвлекаться и останавливать свой взгляд на проявлениях Духа, а не на самом Духе Святом. Точно так же, как в моих детских воспоминаниях, я помню, видел действие ветра на поверхности воды, но не видел самого ветра. Как же душе освободиться от идолов, когда славу нетленного Бога я изменяю в образ и вдруг начинаю поклоняться твари вместо Творца? А ведь душа противится почитанию идолов. Она угадывает эту измену, эту неверность духовному завету с Богом. Душа ощущает тлетворность любого тела, оставленного Духом, ибо тело без Духа мертво, и потому душе противно вступать в общение с бездыханным, лобызать и кадить, и боготворить образы и формы. Ее никто не достоин, кроме самого Духа. И в этом сокрыт изначальный смысл заветных отношений, когда один достоин другого – равенство. В брачном завете это когда будут уже не двое, а одна плоть. А в духовном завете это соединяющийся с Господом становится один дух с Ним. Медный змей Нехуштан, которому кадили сыны Израилевы, еще раз доказывает, как люди прочно привязываются к образам, через которые хотя бы однажды проявил себя Бог. Поразмышляйте над этим в течение дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на наш суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 4 октября, и тема сегодня «Дьявол не может проклясть то, что Бог благословил». И место Писания, книга чисел, 23 глава, 8 стих. Здесь лжепророк Валаам говорит: «Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло, Господь не изрекает на него зла». Валаам пытался проклясть Божий народ и делал это неоднократно. Ему даже заплатили за это деньги, а он очень хотел этих денег. И Валаам взбирался на вершины гор, смотрел вниз на израильтян и пытался проклясть их своей темной колдовской силой. Но у него ничего не получалось, и, в конце концов, он признал: «Я не могу проклинать то, что Бог благословляет. Как я изреку зло на то, на что Бог не изрекает зла?» То же самое относится и к вам. Бог не произносил на вас проклятие. Бог изливает на вас благословение во Христе, и, возможно, люди идут против вас. Дьявол пытается принести проклятие в вашу жизнь. Но дьявол не сможет проклясть то, что Бог благословляет. Вы благословлены, и вы останетесь такими. Вы благословлены. Поэтому прямо сейчас провозгласите это обетование. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 4 октября. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иоанна 10 глава 10 стих. Написано, что вор приходит украсть, убить и погубить, но Иисус Христос пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Эти слова действительно несут мощный заряд. Когда задумываешься о том, что может быть с избытком, понимаешь, что больше жизни может быть только вечная жизнь. Сегодня, если кто-то терпит неудачу, заболевает или теряет близких, то почему-то принято обвинять в этом Господа. Я никогда в жизни не слышал, чтобы люди винили дьявола или свою прожитую жизнь. Удивительно, что даже человек, отрицающий существование Бога, как только его постигает горе, обязательно задает риторический вопрос: «А где был Бог, когда все это случилось?» И тут возникает встречный вопрос: «А где был ты, когда в твоей жизни все было хорошо?» Это подчерк дьявола – красть, убить, губить. Господь обещает нам жизнь и, более того, жизнь с избытком. Возлюбленные, пришло время нам на самом деле посвятить свою жизнь Господу и не давать место дьяволу, который губит, крадет и убивает. Необходимо иметь взаимоотношения с Богом, величать Его в наши добрые дни и никогда не поддаваться на уловки дьявола.
1: Радио «Пилигрим».
2: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио «Пилигрим».

Величайте Господа со мной, и превознесем имя Его вместе. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 4 октября. Вы плохо слышите? Я научился быть довольным тем, что у меня есть, удовлетворенным жизнью и неподверженным влиянию извне. Умею жить скромно, находясь в стесненных обстоятельствах. Умею жить и в изобилии. Послание к филиппийцам, 4 глава, стихи с 11 по 12. Расширенный перевод Библии. Мы все хотим, чтобы следование за Духом Святым приносило нам благословение. Но когда мы не получаем того, что хотим, мы можем начать жаловаться на плохой слух. После своего обращения и крещения в Духе Святом Павел услышал от Духа о некоторых из тех трудностей, с которыми ему придется столкнуться. Смотрите Деяния, 9 глава, стихи с 15 по 16. Павел перенес немало страданий за свою жизнь, но он также получил невероятные благословения. Он написал значительную часть всего Нового Завета, будучи вдохновлен свыше. Он видел видения, к нему приходили ангелы, он был свидетелем многих чудес. Ему нужно было следовать водительству Духа, даже когда он не видел особых благословений. Он слышал голос Бога и повиновался ему независимо от того, насколько это было ему удобно, приятно и выгодно. Сегодняшние стихи – это слова Павла о том, что он научился быть довольным как в периоды благословений, так и в тяжелые времена. В следующем стихе он заявляет, что может все в укрепляющем его Христе. Он получал силу от Христа и в хорошие времена, чтобы сохранять правильный настрой, и в трудные времена, чтобы проходить испытания и не падать духом. Дух Святой ведет нас и в хорошие времена, и в трудные периоды. Мы можем рассчитывать на Его поддержку в любой ситуации. Божье слово на сегодня. Бог всегда тот же, какими бы ни были наши обстоятельства. Поэтому благодарите, хвалите, прославляйте Его в любое время.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, правда ли, что в христианской семье патриархат?
1: Слово «патриархат», к сожалению, приобрело какую-то негативную коннотацию. Чаще всего его связывают с мужским шовинизмом, то есть мужчина пользуется всеми правами, а женщина, жена не имеет никаких прав. В действительности Священное Писание говорит о том, что как мужчина, так и женщина, они имеют абсолютно равную ценность в глазах Божьих, как души. Бог сотворил обоих по образу и подобию своему, и мужчину, и женщину. Бог наделил их обоих огромным комплектом разных качеств, которые нужны им для того, чтобы они могли выполнить то Божье предназначение, которое Он для них оставил. Более того, Бог им обоим сказал о том, чтобы они могли использовать все ресурсы, которые Бог сотворил, владычествовать над землей и обрабатывать ее, и использовать ее для блага. Это Божья позиция. Но вместе с тем, Библия ясно говорит о том, что Бог сотворил мужчину и женщину разными. Это очевидно. Очевидно даже по телосложению. Сегодня археологи откапывают какие-то скелеты и говорят, это была женщина. А это была мужчина, хотя там только кости. Как они определяют? Определяют, потому что скелет женщины отличается от скелета мужчины. У женщины есть определенные репродуктивные органы, которые специально созданы Богом. И не только репродуктивные органы, это связано с психологией женщины, это связано с ее эмоциональным миром, это связано со многими функциями ее организма. То есть Бог сотворил женщину разной, отличающейся от мужчины. Причина этого различия заключается в разных функциях, которые Бог предназначил. И это очевидно. У мужчины есть одна функция, у женщины есть другая функция. Так вот, в соответствии с Божьим дизайном, Бог прежде всего сотворил мужчину как того, кто является лидером, защитником и тех того, кто обеспечивает семью. Поэтому мужчина и создан более сильным и выносливым физически. У него скелет больше, у него мышцы больше, его психология другая. Он создан для того, чтобы защищать, для того, чтобы обеспечивать, для того, чтобы заботиться, для того, чтобы лидировать. У него его соотношение эмоций и логического мышления отличается от женского менталитета. Таким образом, мы видим, что мужчина, естественно, создан для такой роли. Женщина, она ничуть не слабее, ничуть не менее ценная, чем мужчина. Но она создана для другой цели. Она создана для того, чтобы рождать детей. Это очевидно. И поэтому Бог ее сделал более эмоциональной. И Бог сделал ее более мягкой. И Бог сделал ее способной взращивать ребенка. Именно ей он дал способность кормить ребенка на протяжении первых лет его жизни. И это неспроста. Это сделано для того, чтобы мама могла сформировать внутренний мир ребенка, чтобы она проводила с ним время, чтобы она окружала его своим теплом, заботой. Почему это важно? Потому что формируется характер, личность формируется. Вот почему сегодня мы имеем дело с таким катастрофическим социальным явлением, как дети, которые растут в неполноценных семьях. Очевидно, что в очень большом проценте, большой процент таких детей или в таких случаях дети не имеют полноценного психологического развития. Почему? Потому что им не уделялось внимания в детстве, они не были окружены заботой и теплом. Именно по этой причине Библия устанавливает все вот в такой гармонии, что мужчина выполняет одни функции, женщина выполняет другие функции. Это, конечно же, не говорит о том, что женщины не могут руководить. Мы видим, в каких-то случаях женщинам приходится брать на себя руководство. Иногда муж заболел, он инвалид. Иногда муж умер, его нет. Поэтому Бог заложил в женщину ресурсы, в которых она может встать на эту роль и даже справляться с ней очень неплохо. Но это не главная задача, для которой она была создана. Она была создана для того, чтобы пользоваться защитой мужчины, который и создан для того, чтобы защищать.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, больше узнать о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. Ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Когда-нибудь мы все поймем, когда-нибудь мы все увидим, грехи свои возненавидим и Бога сердцем призовем. И это все не будет сном. Когда-нибудь мы все поймем, когда-нибудь

0: и это все не будет сном. Когда-нибудь мы все поймем, когда-нибудь мы все получим, и, удивляясь в мире лучшем, самих себя переживем. И это все не будет сном. Это все не будет сном.
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
3: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя.
0: Бог. Непостижимость Бога есть сильнейшее доказательство бытия Его, высшая идея, какую только человек может иметь и должна принадлежать высшему свойству души человеческой, не уму, а вере. Василий Андреевич Жуковский.

0: Псалом 123. О, если б не Господь был с нами, да скажут Божьи сыны, то были б мы сокрушены неисчислимыми врагами. И если бы Господь не спас своей десницею благою, то воды бурные волною давно бы поглотили нас. Когда же ранняя зарница преобразила бытие, душа избавилась, как птица, от сети, ловящей ее.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Зима. Зимой, чтобы не замерзнуть, нужно пить горячий чай. А чтобы всегда было хорошее настроение, нужно слушать радио. Например, радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Радио Пилигрим.
2: В Новый год принято загадывать желания. Так пусть ваши желания совпадут с желаниями Бога.
3: Читаем вместе.
1: Радио Пилигрим представляет книгу Джона Бивера «Афабель».
4: Сейджес, ради всех собравшихся здесь, да, мой Господь, из древних писаний. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда Джейлина.
5: Притворщик! Тебя вызвали сюда для того, чтобы ты стал свидетелем погибели той, кого я доверил тебе. Подойди к моему трону.
6: О, мой Господь!
5: Встань! Стража, поставьте его на ноги. Записано ли имя притворщика в книге жизни?
7: Нет, мой господин.
5: Притворщик, ты виновен в измене, в том, что отошел от праведности и стал камнем преткновения. Ты будешь изгнан в заброшенную землю Лоун, где подвергнешься самым тяжелым наказаниям и мукам.
6: Господь! Как самым тяжелым наказанием? Ведь я же был учителем в твоей школе! Я всю свою жизнь посвятил служению тебе!
5: Ты был учителем, но не читал книг, которые преподавал? Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению.
6: Но Господь!
5: Из-за тебя многие из моих малых приткнулись и навсегда сошли с верного пути. Робкая — это всего лишь один из тому примеров. Она была доверена тебе. Я дал тебе власть защищать ее, а не использовать для своих собственных целей. Ты злоупотребил своим влиянием, чтобы удовлетворить собственную похоть и надругаться над ней и другими. Она уже была изранена своей сестрой. А ты, человек, который должен был исцелить ее, вместо этого воспользовался ситуацией. Ты разрушил ее веру, и теперь она приговорена к жизни в земле Лоун. Конечно же, ты вспомнишь мои предостережения. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов.
8: Нет! Ты заплатишь за это, Джейлин! Руки

0: Русская, хватит ныть. Ты мне действуешь на нервы.
1: Обманутый, заткнись.
0: А, думаешь, теперь я буду слушать типа вроде тебя? Хороший же из тебя учитель. Оказался в самом лоуне. Эй, извозчик, у тебя есть здесь вода? Я пить хочу.
2: Бесполезно.
0: О, мистер Независимый, разве я спрашивал вашей блистательной оценки сложившейся ситуации? Извозчик!
3: Я вам не извозчик. Я слуга Джейлина и привожу в исполнение ваш приговор.
4: Мы все хотим пить. И так будет до конца наших дней.
5: Ты... Это из-за тебя я попала в это ужасное место.
4: А я считаю, что ты пришла сюда по собственной воле, моя
5: Нет,
4: дорогая.
5: Это все из-за тебя. Ты со мной это сделал. Вот тебе. Вот тебе.
4: Пусти. Пусти.
0: Получи по заслугам, о великий и мудрый ученик. Хватит. Там впереди что-то виднеется. Что это?
2: Похоже на какую-то башню или пещеру.
4: Это пещера землелова. Наш новый дом.
6: Но!
5: Тут хуже, чем я могла себе представить.
0: Здесь мне придется быть до конца своих дней.
3: Выходите. Все. Кроме тебя.
4: Да, я знаю.
5: Надеюсь, ты переживешь 1000 смертей. В первый же день.
4: И тебе тоже. До свидания.
7: Ворота закрываются. Мы будем сидеть в кромешной тьме!
5: До конца жизни.
8: Я не вижу! Ну!
4: Величайшее наказание. Глубочайшая тьма.
3: Вот, быстро! Не могу больше выносить зловоние этого ужасного места.
4: О, этот запах просто ужасен! Здесь так тихо!
3: Да. И мой голос последний, который ты слышишь. Но!
4: Что?
3: Но!
4: Подожди! Вернись! Вернись! Пожалуйста! Верни!

0: Благотворительность?
1: Сейджис!
0: Прости, что тебе пришлось так долго ждать.
1: Как там робкая?
0: Все откроется в свое время.
1: Сейджис?
0: Всему свое время. О, я вижу, ты тут пока читала.
1: Я никогда не видела столько чудесных книг. Как вот это, например. Вторая хроника города Афабель.
2: Благотворительность, твой царь ждет тебя.
0: Нет, нет, нет. С ней следует обращаться так же, как и со всеми.
2: Вы уверены?
0: Давай.
2: Очень хорошо. Слушайте, слушайте все. Следующий в зал суда к великому царю Джейлину вызывается благотворительность.
3: Так нормально?
0: Намного лучше, спасибо. Благотворительность, кажется, только что вызвали тебя.
1: Ну что ж, ладно. Я увижу Джейлина. О, Сейджис, это просто изумительно. Какой трон? Это...
0: Да, это трон Джейлина. Пойдем.
1: Какие здесь люди, как они одеты и стоят так, как будто они все короли и королевы. Но у них такие глаза, такие добрые и исполненные любви и радости. Я не понимаю, Сейджис, они все кланяются нам. Почему?
0: Все откроется в свое время.
1: Я вижу здесь много знакомых. Я хотела бы с ними поговорить.
0: Еще рано.
1: О, это безжалостный. Ну, пожалуйста, Сейджис.
0: Ну, ладно.
1: Безжалостный.
4: Благотворительность.
1: Нет, безжалостный. Зачем ты мне кланяешься?
4: Есть разница между поклонением и почитанием. Поклоняться можно только Господу. Но в этом царстве мы почитаем тех, кто хорошо служил ему в Энделе, и тех, кто правит нами сейчас. Мы не понимали всей важности почитания в Энделе. Благотворительность, спасибо тебе.
1: Не за что.
4: Если бы ты не была послушна царю, меня бы здесь ни за что не было. Я бы сейчас страдал в заброшенной земле Лоун. Прежде всего, я в долгу перед царем и благодарен ему. Но я благодарен и тебе. Я с большой радостью буду служить тебе и почитать тебя до конца своей жизни.
1: Но я подошла к тебе тогда в Энделе не для того, чтобы ты мне за это служил. Я сделала это, потому что волновалась о тебе.
4: И за доброту своего сердца ты получишь великую награду от царя. Джейлин радуется о тех, кто заботится о других с любовью. Было очень важно, чтобы, находясь в Энделе, мы поняли желание его сердца, а не только его видение. Ты поняла и то, и другое. И намерения твоего сердца передались мне. Вот почему за мою последнюю неделю жизни в Энделе я достиг многих людей. Теперь я получил огромную награду за свои труды, несмотря на то, что я трудился недолго. И все благодаря тому, что ты сначала послужила мне.
1: И я с радостью буду служить тебе до конца своей жизни.
4: Ты уже говоришь, как человек, проживший в Афабеле много лет. Мы живем в этом великом городе для того, чтобы служить друг другу. Более того, наши лидеры — это величайшие из слуг и несут здесь самую большую ответственность. Но это для нас огромная радость. Величайшая радость для каждого гражданина города — возможность служить прежде всего нашему царю, а затем и другим гражданам, особенно тем, кто прикоснулся к нашей жизни еще в Энделе.
1: О, безжалостный, мой дорогой брат.
4: Теперь мое имя Примиренный.
1: Какое благословенное имя!
4: Моя дорогая сестра, я горжусь тобой. А теперь иди к своему царю.
1: Извините меня, Сейджис.
0: Извинения приняты. Я подумал, что-то случилось.
1: Он так прекрасен, так величественен.
0: Теперь можешь идти дальше вверх по лестнице. Я тебя покину здесь.
5: Радио «Пилигрим».

0: Аудиомысли представляет. Что бы вы ни говорили, говорите это с уверенностью.
1: Марк Твен.
0: Приходит время, когда нужно встать и закричать. Это я, черт побери. Я вижу, как я выгляжу. Я думаю, как я думаю. Я чувствую, что я чувствую. А люблю так, как люблю. Я полный сложный пакет. Возьми меня или оставь в покое. Прими меня или уходи. Не пытайся заставить меня чувствовать так, будто я меньше, чем есть. Только потому, что я не соответствую твоим представлениям о том, какой я должна быть, и не пытайся меня изменить, чтобы привести в соответствие твоей плесени. Если мне что-то нужно изменить, я одна приму это решение. Когда вы достаточно сильны, чтобы любить себя на 100%, все хорошее и плохое, вы будете удивлены тем возможностям, которые преподносит вам жизнь.
1: Стейси Чартер.
2: Радио Пилигрим.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

сядешь на престоле ты. Ты дал им очень простой ответ, что точных сроков пока еще нет. Не ваше дело знать времена и сроки,

0: Это случайно не 28-й был, а?
1: 28-й.
0: Вот не везет же.
1: Да они тут каждые 5 минут ходят. Сейчас следующий будет.
0: Хм, не ваше лицо что-то знакомо. Вы случайно не на обувной фабрике работаете?
1: На обувной? Я там бухгалтером, а вы что, тоже оттуда?
0: Вспомнил, где я вас видел. В столовой. Вы после обеда библейскую группу ведете, так?
1: Угу.
0: А группа-то ваша, как я посмотрю, растет с каждым днем.
1: Слава богу, люди тянутся к свету.
0: И я, кстати, тоже христианин.
1: Ну так добро пожаловать в нашу группу.
0: Да нет, спасибо. Я эти библейские занятия, знаете, не очень как-то.
1: Ну как хотите.
0: Но вы не подумайте, я христианин.
1: Да я ничего и не...
0: Я сам в рождении христианин, понимаете?
1: Ничего себе! А я и не знала, что христианином можно быть с рождения. Можно вас спросить?
0: Пожалуйста.
1: А что нужно сделать, чтобы попасть на небеса? Как вы считаете?
0: Так, сейчас. Чтобы попасть на небеса, значит, нужно. А, вспомнил. Нужно, значит, уверовать в Иисуса Христа. В Иоанна 3:16 ведь сказано: Бог отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
1: Вы, как я вижу, Библию неплохо знаете.
0: Ну еще бы. Кто же не знает. Чтобы попасть на небеса, нужно уверовать в Иисуса и креститься в воде.
1: Постойте. Но ведь здесь, в Иоанна 3:16, ничего не сказано о крещении.
0: Ну и что? Значит, где-то в другом месте сказано. Все же знают, что, чтобы попасть на небеса, нужно уверовать в Иисуса и креститься в воде и причащаться каждое воскресенье.
1: Здесь о причащении ни слова.
0: Ну и что? Значит, это где-то в другом месте. Все же знают, что, чтобы попасть на небеса, нужно уверовать в Иисуса, креститься в воде и причащаться каждое воскресенье и вступить в члены единственной истинной церкви. Я знаю, что вы сейчас скажете, что этого тоже нет в Иоанна 3:16. Ну и что? Все же знают, что, чтобы попасть на небеса, нужно уверовать в Иисуса, креститься в воде, причащаться каждое воскресенье и вступить в члены единственной истинной церкви и ходить на исповедь раз в неделю. Я знаю, что вы сейчас скажете. Что и этого тоже не написано в Иоанна 3:16. Ну и что? Значит, в другом месте где-то написано. Все же знают, чтобы попасть на небеса, нужно уверовать в Иисуса, креститься в воде, причащаться каждое воскресенье, вступить в члены единственной истинной церкви и ходить на исповедь раз в неделю и пройти через чистилище.
1: Еще что-нибудь?
0: Да, жениться надо еще. Как же я это забыл. Чтобы попасть на небеса, нужно уверовать в Иисуса, креститься в воде, причащаться каждое воскресенье, вступить в члены единственной истинной церкви, ходить на исповедь раз в неделю, пройти через чистилище и жениться.
1: Еще что-нибудь?
0: Да нет, вроде все.
1: Значит, по-вашему, когда апостол Павел сказал, что вера — это Божий дар?
0: Он что, правда так сказал?
1: И апостол Петр, кстати, тоже.
0: Серьезно?
1: Читайте Библию, молодой человек.
0: Да не хуже вас я эту Библию знаю. Держу пари. Все, что я перечислил, где-то написано в Библии.
1: Почему бы вам не присоединиться завтра к нашей группе и не показать нам, где именно это написано?
0: Пойду я. Автобуса что-то давно нет. Пешком быстрее дойду. Точно знаю, где-то все это написано.

0: 正旺。
1: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Аллилуйя! Слава Господу! Господь, ты благ! Будь превознесен! Аминь!

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 4 октября. Вы плохо слышите? Я научился быть довольным тем, что у меня есть, удовлетворенным жизнью и не подверженным влиянию извне. Умею жить скромно, находясь в стесненных обстоятельствах. Умею жить и в изобилии. Послание к филиппийцам, 4 глава, стихи с 11 по 12. Расширенный перевод Библии. Мы все хотим, чтобы следование за Духом Святым приносило нам благословение. Но когда мы не получаем того, что хотим, мы можем начать жаловаться на плохой слух. После своего обращения и крещения в Духе Святом Павел услышал от Духа о некоторых из тех трудностей, с которыми ему придется столкнуться. Смотрите Деяния, 9 глава, стихи с 15 по 16. Павел перенес немало страданий за свою жизнь, но он также получил невероятные благословения. Он написал значительную часть всего Нового Завета, будучи вдохновлен свыше. Он видел видения, к нему приходили ангелы, он был свидетелем многих чудес. Ему нужно было следовать водительству Духа, даже когда он не видел особых благословений. Он слышал голос Бога и повиновался ему независимо от того, насколько это было ему удобно, приятно и выгодно. Сегодняшние стихи — это слова Павла о том, что он научился быть довольным как в периоды благословений, так и в тяжелые времена. В следующем стихе он заявляет, что может все в укрепляющем его Христе. Он получал силу от Христа и в хорошие времена, чтобы сохранять правильный настрой, и в трудные времена, чтобы проходить испытания и не падать духом. Дух Святой ведет нас и в хорошие времена, и в трудные периоды. Мы можем рассчитывать на Его поддержку в любой ситуации. Божье слово на сегодня. Бог всегда тот же, какими бы ни были наши обстоятельства. Поэтому благодарите, хвалите, прославляйте Его в любое время.
0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете Радио Пилигрим. Вы слушаете христианское радио Пилигрим. Мы вещаем для всех.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 4 октября, и тема сегодня — «Дьявол не может проклясть то, что Бог благословил». И место Писания — книга чисел, 23 глава, 8 стих. Здесь лжепророк Валаам говорит: «Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло, Господь не изрекает на него зла». Валаам пытался проклясть Божий народ и делал это неоднократно. Ему даже заплатили за это деньги, а он очень хотел этих денег. И Валаам взбирался на вершины гор, смотрел вниз на израильтян и пытался проклясть их своей темной колдовской силой. Но у него ничего не получалось, и, в конце концов, он признал: «Я не могу проклинать то, что Бог благословляет. Как я изреку зло на то, на что Бог не изрекает зла?» То же самое относится и к вам. Бог не произносил на вас проклятие. Бог изливает на вас благословение во Христе, и, возможно, люди идут против вас. Дьявол пытается принести проклятие в вашу жизнь. Но дьявол не сможет проклясть то, что Бог благословляет. Вы благословлены, и вы останетесь такими. Вы благословлены. Поэтому прямо сейчас провозгласите это обетование. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Добро пожаловать в гостиницу моего сердца. А, вот, кажется, пожаловал кто-то еще.
1: Вот, стою у двери и стучу.
0: Христос?
1: Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною.
0: Ко мне пришел сам Господь. Но напрасно ты пришел в мою гостиницу. Здесь живут не очень порядочные люди, и мне стыдно будет поселить тебя рядом с ними.
1: Но я пришел не праведников, а грешников призвать к покаянию.
0: Что же, попробую найти тебе место, а ты побудь пока здесь. А, господин беспокойство, извините за беспокойство.
2: Кто там?
0: Это я, хозяйка гостиницы. Разрешите вас побеспокоить?
2: А с вами еще есть кто-нибудь?
0: Нет, не беспокойтесь.
2: Подождите, сейчас открою. В наше беспокойное время так неуверенно себя чувствуешь.
0: Позвольте, что это за вольности? На этой двери раньше был только один замок.
2: Вы думаете, я смог беспокойно жить за такой дверью? Я сразу же поставил еще 8. Время сейчас такое беспокойное, никому нельзя доверять. Так зачем вы меня побеспокоили?
0: Видите ли, мне некуда поселить одного важного гостя. Нельзя ли ему переночевать в вашей комнате?
2: Что? В моей комнате? Да чтобы мне жить с чужим, незнакомым человеком?
0: Но послушайте, я полностью за него ручаюсь. Я ему верю.
2: А я никому не верю.
0: Ну, пожалуйста, пойдите мне навстречу.
2: А кто мне пойдет навстречу? Вот я уже неделю вас прошу поставить мне решетки на окна, и что?
0: Вы же живете на 5-м этаже. Зачем вам решетки?
2: Не извольте меня больше беспокоить.
0: С ним разговаривать бесполезно. Всего боится, всем не доверяет. Пойду попрошу, может быть, господин Ненависть уступит свой номер. Его все равно часто не бывает дома, вечно в разъездах. Господин Ненависть, откройте, у меня к вам есть дело.
3: Кто еще там?
0: Это я, хозяйка гостиницы.
3: Что вам от меня еще нужно? По-моему, заплатил по всем счетам.
0: Я не по поводу оплаты, откройте же мне.
3: Ну что еще?
0: Видите ли, у меня важный гость. Ему нужна комната. Что если он поживет у вас? Ведь вы все равно завтра уезжаете.
3: Это не ваше дело. Убирайтесь вон!
0: Ну, пожалуйста, ему нужно где-то переночевать. Будьте так добры.
3: Кто там еще такой, что я должен быть к нему добр?
0: Это один человек. Не просто человек. Он...
3: Мне все равно. Просто не просто. Пусть только попробует подойти к моей двери.
0: Но пожалейте путника.
3: А меня разве кто-нибудь когда-нибудь жалел? Я не помню ни отца, ни матери. Помню холодную грязь на улице и пинки прохожих. Так вот теперь я всем даю сдачи, а сейчас я намерен закрыть дверь.
0: Подождите, пожалуйста.
3: Вон из моего номера.
0: Какие они все противные. Не могут даже на время потесниться. В конце концов, кто здесь хозяин? Да я пойду и просто выгоню кого-нибудь. Так, кто у нас здесь живет? Ага, непослушание. Пусть только попробует меня не послушать. Откройте!
4: И не подумаю.
0: Откройте, я вам приказываю.
4: Ну что тебе еще надо?
0: Я, кажется, с вами на «вы» разговариваю.
4: Что вам угодно?
0: Во-первых, вы мне не платите уже вторую неделю. А во-вторых, я выселяю вас из номера. Собирайте вещи.
4: И не подумаю.
0: Я вам приказываю, собирайте вещи.
4: А я вас слушать не собираюсь.
0: Это моя гостиница. Убирайтесь вон из номера.
4: Если вы думаете, что я послушаюсь, то глубоко ошибаетесь. Ну что вы мне сделаете? Позвоните в полицию? Ха! Зачем вам эти неприятности? Примените силу? Не получится. Я вам здесь такое устрою. Так что идите-ка вы спать.
0: Какая наглость. Они все не слушают меня. Меня, хозяйку гостиницы. Иисус, я не нашла для тебя места в моей гостинице. Но у меня есть еще одна комната. Это моя комната. Я уступаю ее тебе. Прошу тебя, живи там.

тех пор, как я открыла двери Иисусу, все изменилось. И в гостинице моего сердца больше нет прежних жильцов. Теперь здесь живут мир, радость, любовь и послушание.

0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
1: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея адресна.
2: Радио «Пилигрим». Светлое радио.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 27. Об отделении добрых от злых, как отличительной особенности последнего суда. К последнему же суду относится и то место из этого пророка, которое я привел по другому поводу в книге 18. Пророк говорит там: «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». Малахия, глава 3, стихи 17 и 18. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попалит их грядущий день, — говорит Господь Саваоф, — так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, — говорит Господь Саваоф». Малахия, глава 4, стихи с 1 по 3. Когда это различие в виде наград и казней, разделяющее праведных от неправедных, незаметное под теперешним солнцем в суете настоящей жизни, обнаружится под тем солнцем правды с открытием той жизни, тогда действительно будет суд, какого никогда не было. Глава 28. О том, что закон Моисеев должен быть понимаем в духовном смысле, чтобы плотское понимание его не привело к достойному осуждению ропоту. Тот же пророк прибавляет далее: «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хориве для всего Израиля». Малахия, глава 4, стих 4. После указания на великое будущее различие между исполнителями закона и презрителями его, он вполне уместно напоминает им о повелениях и оправданиях, между прочим, и для того, чтобы научились они понимать закон духовным образом и открыли в этом законе Христа, суд которого должен провести это различие между исполнителями и презрителями закона. Ибо не напрасно тот же Господь говорит иудеям: «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 46. Понимая закон в плотском смысле и не зная, что земные обетования — суть только образы вещей небесных, они дошли до такого ропота, что осмелились говорить: «Тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Малахия, глава 3, стихи 14 и 15. Эти слова их некоторым образом и побудили пророка предвозвестить последний суд, на котором злые не будут даже мнимо блаженными, а окажутся с полной очевидностью самыми несчастными, а добрые не потерпят никакого даже временного бедствия, но будут наслаждаться ясным для всех и вечным блаженством. Выше пророк приводил даже такие слова из их речи: «Всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит». Глава 2, стих 17. К такому, говорю, ропоту пришли они, понимая закон Моисеев в плотском смысле. Отсюда и держащий речи в Псалме 72 говорит, что он едва удержал во власти ноги свои, едва сдержал стопы свои от падения. Конечно, потому что явилась в нем ревность грешникам при виде мира беззаконных. Так что он даже говорил: «Как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего? Псалом 72, стих 11. Говорил также: «Не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои?» Стих 13. Относительно разрешения этого труднейшего вопроса, возникающего при виде добрых несчастными и злых счастливыми, он прибавляет: «Это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Стихи 16 и 17. На последнем суде действительно будет не так. Открытое бедствие неправедных и открытое счастье праведных покажет далеко не то, что теперь. Глава 29. О пришествии до суда Илии, проповедь которого, раскрывая иудеям тайны Писания, обратит их ко Христу. После увещания иудеям помнить закон Моисеев, так как предвидел задолго, что они будут понимать его не в смысле духовном, пророк тотчас же добавляет: «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием». Малахия, глава 4, стихи 5 и 6. Величайшее торжество на устах и в сердцах верных составляет то, что в последнее время перед судом иудеи уверуют в истинного Христа, то есть в нашего Христа, когда разъяснит им закон Илия, этот великий и удивительный пророк. Ожидание, что он придет до пришествия Спасителя и Судьи, имеет свое основание, потому что не зря же он считается живущим и в настоящее время, ибо по весьма ясному свидетельству Писания он был восхищен из круга человеческой жизни на огненной колеснице. 4 книга Царств, глава 2, стих 11. Итак, когда он придет, излагая в духовном смысле закон, понимаемый в настоящее время иудеями в смысле плотском, он обратит сердце отца к сыну, то есть отцов к детям, потому что 70 толковников употребили здесь число единственное вместо множественного. А смысл этого в том, что и дети, то есть иудеи, уразумеют закон так, как разумели его отцы, то есть пророки, в числе которых был и сам Моисей. Тогда сердца отцов обратятся к детям, когда разумение отцов придет в согласие с разумением детей, и сердца детей к отцам их, когда тому, что чувствуют одни, будут сочувствовать и другие. 70 перевели это так: «И сердце человека к искреннему его», потому что отцы и дети — суть самые близкие между собою. Впрочем, в словах 70 толковников, переводивших в пророческом духе, может также заключаться и другой, более возвышенный смысл. Может разуметься, что Илия обратит к сыну сердце отца Бога, не воздействуя, конечно, на

0: затем слова «и сердце человека к искреннему своему», то есть что Илия обратит и сердце человека к его ближнему. Какой могут иметь лучший смысл, как не тот, что обратит сердце человека к человеку Христу? Ибо, будучи образом Божиим, Бог наш принял образ раба, послание к филиппийцам, глава 2, стихи 6 и 7, удостоив нас стать ближним нашим. Итак, это совершит Илия, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием. Земля — это те, которые мудрствуют о земном, таковы плотские иудеи в настоящее время. Из этого несовершенства возник упомянутый ропот на Бога. «Всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Жизнь за светом. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна, 8 глава. Иисус был и по-прежнему остается светом миру. Иоанн говорит, что свет исходил от жизни, которая была во Христе. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Иоанна, 1 глава. Проще говоря, жизнь, которая была во Христе, стала источником света для всего мира. Каждый уверовавший будет иметь свет жизни. Что есть жизнь за светом, о которой говорит Писание? Большинство из нас думает, что эта жизнь есть вечное существование, воплощенное во Христе. Мы подразумеваем под этим Его силу даровать это вечное существование всем, кто верит. Но Иоанн здесь имеет в виду нечто большее. Используя слово «жизнь», он говорит обо всей биографии существования Иисуса. Иисус учит нас жить так, как Он жил. Чтобы быть такими, каким был Христос в этом мире, мы должны знать и исследовать Его жизнь. Она должна как-то соотноситься с нашей жизнью. Я хочу рассказать, как я связан с жизнью, которая пребывает во Христе. Я нахожу радость в тех добрых, малых поступках, словах Иисуса. Я думаю, что Его повседневные дела, слова и хождения с Отцом помогут нам получить представление о жизни Христа. Я размышляю о дружбе Христа с Лазарем. Я представляю, как Он удалялся от толпы людей после долгого служения. Я представляю, как Он наслаждался временем, проведенным в доме Марии, Марфы и Лазаря. Я представляю, как Иисус брал маленьких детей на руки и благословлял их. Я размышляю о том, насколько Он был послушен своей матери, даже когда Он стал взрослым человеком. Я представляю, как Он превратил воду в вино на брачном пире. Я размышляю о любви и заботе Иисуса об отверженных и бедных. Я размышляю о Его жалости к женщине, взятой в прелюбодеянии, и о том, какое почтение Он выказал вдове, пожертвовавшей всего лишь 2 лепты. Сомневаюсь, что хватило бы книг, чтобы описать все те дела, которые совершил Христос из любви к людям, когда ходил по земле. Эти отрывки помогают нам понять, как соотносить свою жизнь и жизнь Христа. Именно так можно постичь жизнь, которая есть свет.

0: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Читаем вместе.
1: Дерек Принс. Божье лекарство от отверженности. Окончательная отверженность. Все, что дано Богом в Евангелии, основывается на факте. Это можно представить в три этапа: факт, вера, чувство. Евангелие базируется на трех простых фактах. Первый. Христос умер за наши грехи согласно Писанию. Второй. Он был погребен. Третий. Он воскрес в третий день. Смотрите 1 Коринфянам 15 глава 3-4 стих. Эти три факта служат основой всему Евангелию. Факты есть факты. Вера использует факты. Вера начинается с фактов. Она доверяет им и действует в соответствии с ними. После веры следуют чувства. В вашей жизни все будет зависеть от того, на чем основывается ваша вера. На факте или на чувствах? Если она основывается на чувствах, то вы будете очень непоследовательной и неустойчивой личностью. Ваша вера будет меняться в соответствии с изменившимися обстоятельствами. Факты же никогда не изменятся. Для того, чтобы вам возрастать как христианам, мы должны научиться верить фактам даже тогда, когда наши чувства могут вызывать недоверие к ним. Существует два основных факта, за которые мы должны ухватиться, чтобы получить Господню защиту от отверженности. Первое. Бог не предложил множество различных способов для разрешения человеческих нужд. Он дал единственное, всеобъемлющее обеспечение, которое покрывает всякую нужду любого человека. Это жертвенную смерть Иисуса на кресте. А второе, произошедшее на кресте было обменом, запланированным самим Богом. Все ужасные последствия наших грехов были возложены на Иисуса. Благодаря этому все блага Его безгрешного послушания смогли стать доступными для нас. Мы не совершили ничего, чтобы быть достойными этого. У нас нет права требовать. Этот обмен произошел исключительно благодаря безмерной, великой Божьей любви. Поэтому бесполезно приходить к Богу на основании каких-либо заслуг или добродетелей, которыми, по нашему мнению, мы обладаем. Все, что мы способны предложить сами, не может быть сравнимо со значимостью той жертвы, которую Иисус предложил ради нас. Ведь вся праведность наша, как запачканная одежда. Читаем в книге пророка Исаии, 64 глава, 6 стих. Это удивительное открытие можно выразить простыми словами. Как независимо, прекрасно и свободно любовь Господа ко мне, грешнику. При чтении следующих стихов вы узнаете всестороннюю сущность обмена, произошедшего на кресте. Во втором послании к Коринфянам 5:21 сказано: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». А в Галатам 3:13-14 написано: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников». И во втором послании к Коринфянам, 8 главе, в 9 стихе, читаем следующее: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». И в послании к Евреям 2:9 сказано: «Дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех». Вы видите обмен? Христос взял наши грехи, чтобы мы могли иметь Его праведность. Он взял наше проклятие, чтобы мы могли получить Его благословение. Он забрал нашу бедность, чтобы мы могли иметь Его богатство. Он взял нашу смерть, чтобы мы могли получить Его жизнь. Что может быть прекраснее? Значимость этого обмена проявляется для нас в отношении к стыду и отверженности. В 12 главе послания евреям во 2 стихе написано: «Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Иисусу хорошо знаком стыд и публичное унижение, ведь ему пришлось все это испытать на кресте. Фактически, главная цель распинавших была опозорить личность. Люди могли подходить к обнаженному человеку, висящему на кресте, говорить унизительные слова, совершать непристойности, которые я даже не стану описывать. За 7 столетий до этого события Исаии в его пророческом видении на миг приоткрылась картина страданий Иисуса. «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплевывания». Исаия 50 глава 6 стих. Иисус добровольно для нас претерпел поругание на кресте. Что же Бог предлагает нам взамен? Давайте снова обратимся к Исаии, 61 глава 7 стих. «За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле». Вместо слова «поношение» я бы сказал «смущение». Бог вместо стыда и смущения предлагает нам почет и радость. Далее к Евреям 2.10 говорится о том, что целью смерти Иисуса было привести многих сынов в славу. Радость, честь, слава – все это предложено нам вместо стыда и унижения. Теперь мы рассмотрим самую глубокую травму – отверженность. Иисус был отвергнут дважды. Сперва людьми, а затем и самим Господом. Исаия выразительно описывает, как Иисус был отвергнут соотечественниками. Он был презрен и умолен, то есть отвержен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Исаия, 53 глава, 3 стих. Потом было еще хуже. Эти последние моменты мучений Иисуса на кресте описаны у Матфея. Давайте прочитаем 27 глава с 45 по 50 стих. «От 6 же часа тьма была по всей земле до часа 9, а около 9 часа возопил Иисус громким голосом: „Или, Или, лама сабахтани“, то есть: „Боже мой, Боже, для чего ты меня оставил?“ Некоторые из стоящих там, слыша это, говорили: „Илию зовет он“. И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, положив на трость, давал ему пить. А другие говорили: „Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его“. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух». Впервые за всю историю Вселенной Божий Сын помолился, но Отец не ответил Ему. Бог отвел взгляд от собственного Сына. Бог закрыл уши к Его воплю. Почему? Иисус в то время отождествил Себя с нашими грехами. Отношение Бога Отца к Иисусу выражало отношение Божьей праведности к нашим грехам, отказ в общении, полное и абсолютное отвержение. Иисус претерпел это не ради самого Себя, но предал душу свою в жертвоприношение за грехи ради нас. Для меня имеет очень большое значение, что в момент смерти Иисус говорил с креста на арамейском языке. То же самое я наблюдал, посещая больницы. Когда люди действительно находятся в трудном состоянии, безнадежно больны или, возможно, при смерти, их разум часто возвращается к первоначальному языку, который они узнали в детстве. Я наблюдал это много раз. Я очень хорошо помню свою первую жену Лидию, как она прошептала своим последним дыханием «Take for blooded» — «Спасибо тебе за твою кровь» на датском языке, языке ее мамы. Этот эпизод дает очень ясное представление о человечности Иисуса. Его разум вернулся к тому языку, на котором он с детства говорил дома. Он закричал на арамейском наречии: «Подумайте об этой ужасной тьме! Подумайте об одиночестве, об ощущении полной покинутости, сначала людьми, затем Богом!» Возможно, вы и я пережили определенную степень отверженности, но испить эту горькую чашу в такой степени, как Иисус, никогда. Вероятно, он смог бы прожить на кресте еще несколько часов, но умер от разрыва сердца. Что разорвало его сердце? Отверженность. Последствия были впечатляющие и возникли незамедлительно. Раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись. Евангелие от Матфея, 27 глава, 51 стих. Что это означает? Преграда между Богом и человеком была наконец удалена. Для человека открылся путь, по которому он смог прийти к Богу без стыда, без вины и без страха. Иисус претерпел нашу отверженность для того, чтобы мы смогли получить Его принятие. Что означает разорванная надвое завеса? То, что отверженность Отца была больше, чем Иисус мог вынести. Но благодарение Отцу в результате случившегося мы имеем прямой доступ к Богу. Давайте посмотрим, насколько укрепилось теперь наше принятие Бога. Прочитаем послание к Ефесянам, 1 главу, с 3 по 6 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы, благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас, возлюбленным».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Поехали!

Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.

я спаситель, и сила в имени твоем, моя крепость.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 95. Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасения Его, возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов, ибо и все боги народов – идолы. А Господь небеса сотворил, слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славы имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи перед лицом Его вся земля. Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная, не поколеблется, Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его. Да радуется поле, и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо идет судить землю, Он будет судить вселенную по правде, и народы по истине своей». Глава 16. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его, и, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе, дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать, господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Законы пророки до Иоанна, с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и в весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, проходя, лизали струпья его». Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохолодил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того всего, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал им: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 9. В первый год Дария, сына Асуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: «Молю тебя, Господи Божий, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим тебя и соблюдающим повеления твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей твоих и от постановлений твоих. И не слушали рабов твоих, пророков, которые твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей у каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от тебя. Господи, у нас на лицах стыд у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред тобою, а у Господа Бога нашего милосердия и прощения, ибо мы возмутились против него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам его, которые он дал нам через рабов своих пророков. И весь Израиль приступил закон твой и отвратился, чтобы не слушать гласа твоего. И зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред ним. И он исполнил слова свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах своих, которые совершает, но мы не слушали гласа его. И ныне, Господи, Боже наш, изведший народ твой из земли египетской рукою сильную и явивший славу твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и возри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое, и услыши, открой очи Твои, и возри на опустошение наше, и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом, Богом моим, о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мной и сказал: «Даниил, Теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение. 77 определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих 1 седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость и запустение, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Глава 10. В 3-й год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, которое назывался именем Валтасара, и истинно было это откровение, и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день 1-го месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его, по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей». И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мною люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один, и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал,

Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих. И я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему передо мною: «Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне». Тогда снова прикоснулся ко мне этот человеческий облик и укрепил меня, и сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот, придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном писании. И нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего».

0: Радио «Пилигрим».
1: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

чем грустишь, фарисей?

0: В прямом эфире очередное путешествие по времени с несменно ведущим Гариком Зосимовым.
1: Я с трудом пробираюсь сквозь густую растительность и двигаюсь по направлению к центру Эдемского сада. Да-да, вы не ослышались, того самого Эдемского сада, где вас ожидает эксклюзивное интервью с первыми обитателями планеты Земля. Да-да, вы угадали, это тот самый Адам и та самая Ева.
2: Эй, смотри, куда заступаешь, чувак!
1: Кто здесь? Адам, это ты?
2: Нет, умник, это не Адам, это я.
1: Кто? Ева?
2: Хочешь сказать мне женский голос? Ну, спасибо тебе, кретин.
1: Простите, здесь такая густая растительность, я никого не вижу.
2: А чё ты по сторонам смотришь? Вниз посмотри.
1: Змея.
2: А чего ты ожидал увидеть, умник? Ну чего разорался? Распугаешь ты всех.
1: Постой, и если ты змей, ты что? Сатана?
2: Какая удивительная логика. В Библии прочитал, думаю.
1: Это сон. Ущипните меня.
2: Ты что, не веришь в Библию, что ли?
1: Ну нет, я просто...
2: Странные вы люди, не верите в Библию. Хотя чё греха таить, мне это на руку.
1: В каком-то смысле на руку.
2: Ну, понимаешь, в моем бизнесе...
1: Что? У тебя бизнес? Что у тебя за бизнес, разреши спросить?
2: Ну, скажем так, рекламный бизнес. Немного прихватить там, немного преувеличить здесь, и бац! Они мои.
1: Хочешь сказать, ты врешь?
2: Слушай, Аркаша...
1: Меня зовут Гарик, я ведущий популярной передачи «Машина времени».
2: Да какая мне разница, кто тут? Слушай, Аркаш, ты только не подумай, будто я хватаю людей за волосы и тащу их в огненный озеро. Разве я такой способен? Посмотри, у меня и рук-то нет, видишь?
1: Очень смешно.
2: Да я вижу, ты злишься, Аркаша.
1: Гарик меня зовут.
2: Да какая разница? Слушай, Аркаша, у меня дела. Да и у тебя, наверное, тоже. Так что иди-ка своей дорогой. Да что ты так смотришь на меня? Я ж такой же, как ты. Разве что не хожу, а ползаю.
1: Ты вор.
2: Я-то вор. Да что ж я ворую, Аркаша?
1: Ты воруешь у людей возможность вечно жить с их творцом.
2: Слушай, Аркаша, не мог бы ты потише, что творцы, а?
1: С чего это?
2: Ну, как бы тебе сказать, у меня тут двое голышом бегают. Как их там, забывай все время.
1: Адам и Ева?
2: Да, так кажется. В общем, мне нужно аккуратно подкинуть им идею, что они произошли в процессе эволюции. Ну, ты понимаешь, мутации, естественный отбор и все такое.
1: Понимаю, бред сивой кобылы.
2: Слушай, друг, я уже несколько месяцев борюсь с этими...
1: Адам и Ева.
2: Ну да, ты не представляешь, чего мне стоило заставить их подумать, что, возможно, они такие же, как Бог. И я не хочу, чтобы ты мне тут все испортил.
1: Ага, все испортил, говоришь. Я сейчас тебе испорчу.
2: Аркаша, дорогой мой, я уже почти подготовил красотку к решению. Шел вот отсюда, да подальше.
1: Ну, это мы еще посмотрим, кто куда пойдет, ага. А через 7 минут у меня назначена встреча с ними в прямом эфире. Ха, возможно, от меня они узнают кое-что и о тебе.
2: Ну ладно, Аркаша.
1: Меня зовут Гарик.
2: Какая разница? Если думаешь, тебе удастся отговорить ее, вперед.
1: Так где же они?
2: Вон там, между двумя высокими деревьями. Вон за тем большим кустом.
1: Ну, прощай.
2: Удачи, Аркаша.
1: Дамы и господа, я снова пробираюсь сквозь густые заросли Эдемского сада по направлению к тем высоким деревьям. Обхожу вот этот куст и... Стоп, что это? Не может быть. Я же здесь только что был.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Визит в РФ спецпосланника Папы Римского по Украине Матео Дзуппи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзуппи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзуппи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало тысячи участников из разных городов России. В течение двух дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Этсингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Youth Barometer, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 25-й год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 5 октября. Дух мольбы. Я изолью на дом Давида и на жителей Иерусалима дух благодати и мольбы. Книга пророка Захарии, 12:10. Расширенный перевод Библии. Согласно сегодняшнему стиху, Дух Святой — это дух мольбы, то есть дух молитвы. Дух Святой дает нам желание молиться. Это один из способов Его общения с нами. Мы можем не догадываться, как часто Он побуждает нас к молитве, полагая, что определенные люди или ситуации сами всплывают у нас в голове. Требуется время, чтобы научиться распознавать Божий голос, когда Он просит нас молиться о чем-то. Мне понадобилось много лет практики, чтобы усвоить это. Однажды, в понедельник, я вспомнила об одном знакомом пасторе. В течение последующих 3 дней я постоянно возвращалась к нему в своих мыслях. В среду, когда я зашла по делам в офис, я встретила его секретаря и поинтересовалась у нее, как он поживает. Она сказала мне, что пастор заболел, а кроме того, у его отца обнаружили рак, который уже дал метастазы по всему организму. Я тут же поняла, почему так часто вспоминала о пастыре на этой неделе. Должна признаться, что я не молилась о нем, а просто размышляла. Я очень сожалела о том, что не подчинилась водительству Духа, но я верю, что Бог привлек других людей для молитвы о нем и помощи. Для меня это был важный урок, касающийся умения слышать Божий голос. Когда с нами происходит нечто подобное, мы должны не осуждать себя, а извлечь ценный урок. Дух мольбы живет внутри нас, направляет нас и говорит с нами. Нам следует постепенно развивать свою восприимчивость к его водительству, чтобы мы могли молиться за других людей, когда он побуждает нас к этому, и наблюдать за тем, как он чудесным образом меняет их жизнь. Божье слово на сегодня. Лучше не просто думать о каком-то человеке, а помолиться о нем. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 96. Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова, облако и мрак окрест его, правда и суд – основание престола его. Пред ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов его. Молнии его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред Ним, все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся дщери Иудины ради судов Твоих, Господи. Ибо Ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, а на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Глава 17. Сказал также Иисус ученикам: невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу: умножь у нас веру. Господь сказал: если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди, вера твоя спасла тебя. Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им: не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там. Ибо вот Царство Божие внутри вас есть. Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите. И скажут вам: вот здесь или вон там. Не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день сей. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Двое будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 11. Итак, я с первого года Дария, медянина, стал ему подпорою и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще три царя восстанут в Персии. Потом четвертый превзойдет всех великих богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого, и восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с той властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих». И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и народ ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденный ею, и помогавший ей в те времена». Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя северного, и будет действовать у них и усилиться. Даже и богов их, и стуканы их с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет, и на несколько лет будет стоять выше царя северного. Хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его, и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится южный царь, и выступит, сразится с ним, с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется. Он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее, ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском с большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. И придет царь северный, устроит вал, и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его не достанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его. И вознамерится пойти со всеми силами царства своего, и праведный с ним, и совершит это, и дочь жен отдаст ему на погибель ее. Но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими. Но некий вождь прекратит нанесенный им позор, и даже свой позор обратит на него». Затем он обратит лицо свое на крепости всей земли, но споткнется, падет и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы, но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении. И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством. И все потопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени. Потом возбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя южного, и южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство». Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых. У обоих царей сих На сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебными намерениями против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний, ибо в одно время с ним придут корабли китимские, и он упадет духом, и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. И поставлена будет им часть войска, которая сквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения». Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и от огня, от плена и грабежа, и ко времени страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». Но Богу крепостей, на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость чужим богам, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду. Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря, на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области наводнитых и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Эдом, Моав и большая часть сынов Аммоновых. И прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская, и завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта. Левийцы и ефиопляне последуют за ним. Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему». Глава 12. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге, и многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки, навсегда». А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: «Когда будет конец этих чудных происшествий?» И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». А ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней.

возьмусь на себя.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Сила Божия совершается в немощи. Эта евангельская истина вдохновляет многих, но немногие стремятся понять, как работает этот божественный закон. В чем себя проявляет сила и немощь апостола Павла? Вот вопрос, который мы задаем себе, читая второе послание к Коринфянам. Откуда она берется и как приходит в нашу жизнь? Однажды один человек увидел сон, как он плыл по небольшой реке, на небольшой лодке. И вот лодке его преградила путь высокая скала, обогнуть которую не было возможности. Человек этот, а он был мужем Божьим, стал молиться. И Бог спросил его: «Подумай хорошо и скажи, что ты хочешь, чтобы я убрал скалу или чтобы река наполнилась водой?» Человек задумался и сказал: «Господи, пусть река наполняется водой». Вот именно так сила Господа и проявляет себя в нашей жизни. Наша нужда привлекает к себе Его помазание. Мы, как мельница или насос, своей верой в немощи качаем в русло нашей жизни воду Божией благодати, даров и помазания. Твоя немощь как чаша. Ты можешь накрыться ей как медным тазом, а можешь пойти к реке жизни и начать черпать, чтобы напиться самому и дать пить другим. Таким образом работает и наше благовестие. Мы благовествуем в немощи, проповедуем в немощи, служим в ней, а сила Божия касается людских сердец, изменяя жизни, исцеляя и обновляя. Сдвинутые с места горы – признак особой веры, а полноводные реки, покрывающие горы – силы Божьи. И как мы можем видеть, в небе течет река жизни для всех, кто нуждается в Господе.
1: Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов, а на ваши вопросы отвечает пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, что значит поставить левую щеку, когда тебя ударили по правой, и отдать верхнюю одежду, когда судится за нижнюю? Значит ли это, что вот надо быть пассивным и не противостоять злу?
1: Это достаточно сложный вопрос, один из многих, с которыми мы встречаемся в Священном Писании, тогда, когда мы пытаемся определить конкретное практическое применение его в нашей с вами жизни. Ну, для того, чтобы в нем разобраться, нам нужно посмотреть на контекст, в котором эти слова были сказаны Иисусом Христом. Мы знаем, что Иисус обращался к народу в так называемой Нагорной проповеди. И вот именно в ней он освещает разные сферы, которые характеризуют Царствие Божие. То есть они характеризуют самого Бога, конечно, они характеризуют Его отношение к разным явлениям в жизни. И они говорят о том, что однажды, когда человек принимает Иисуса Христа как личного Спасителя, когда он рождается свыше, человек приобретает от Бога эту способность уподобляться Ему, то есть наполняться Его характером, наполняться его практическим отношением к разным явлениям. То есть это невозможно сделать самому. Это возможно только тогда, когда человек верою постигает Иисуса Христа и подчиняется Ему. И вот когда мы говорим об этом, мы видим очень интересную последовательность, представленную Иисусом Христом. Речь идет о 5 главе Евангелия от Матфея. И вот эта часть, в которой сказаны или из которой процитированы данные слова, она начинается ссылкой на Ветхий Завет, на закон Ветхого Завета. Здесь сказано следующее. «Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб». В системе ветхозаветного закона был принцип воздаяния, справедливого воздаяния за причиненные какие-то, причиненный ущерб или какие-то преступления, которые люди совершали. Так вот, начинается эта фраза, вернее, эта часть главы именно с вот этой ссылки. Заканчивается очень интересными другими словами. Здесь сказано следующее. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То есть Иисус показывает нам новый уровень, уровень Божий, уровень Божьего характера, Божьего отношения к подобным явлениям. Когда же мы посмотрим на Божьи отношения, то мы можем прийти к выводу, нескольким ключевым выводам, которые связаны с Его отношением ко злу. Прежде всего, Бог справедлив. Он всегда будет справедлив. Никогда зло в Его глазах не перестанет быть злом. Более того, Бог однажды все приведет на суд. Он приведет к той точке, в которой всякое зло получит свое возмездие. Но вместе с тем, Бог известен тем, что Он любящий, Он милостивый и Он чрезвычайно долготерпеливый. Более того, в Иисусе Христе Бог проявил очень уникальную форму решения проблемы зла. Эта форма сочетает в себе Его милость, сочетает в себе Его любовь и Его справедливость. Практически через Иисуса Христа Бог идет на жертву для того, чтобы спасти людей, для того, чтобы освободить их от зла, в цепях которого они находятся. Вот поэтому Иисус, ссылаясь на это, Он говорит о том, что зло невозможно остановить злом. Когда человек на зло реагирует злом, он всегда становится проводником зла, или точнее ускорителем зла, потому что чаще всего мы отвечаем на зло немножко большим злом, и в ответ получаем цепную реакцию, когда это зло усиливается в нашу сторону и так далее. И в конце концов начинается с маленького и часто заканчивается пожаром, взрывом каким-то. По этой причине Иисус говорит, так проблему не решишь. По сути, его ответ или его объяснение этой проблемы сводится к следующему. Не допускай зла в своей реакции. В своей реакции на какое-либо зло найди возможность практически доверить Богу и найти Божий вариант решения данной проблемы. Будь это проблема какого-то конкретного зла по отношению к нам, или же зла, которое немножко дальше от нас стоит, нам, конечно же, нужно искать в каждой конкретной точке Божий ответ или Божью реакцию на данную ситуацию. Конечно, это не исключает возможности защищаться или избежать проявления зла. Речь идет о том, что мы читаем в Священном Писании целый ряд мест, где сказано о том, что есть Бог поставил правительство для того, чтобы контролировать зло. Бог поставил отцов и родителей, которые должны защищать своих детей. И это явная ответственность, которая лежит, Богом возложенная ответственность на людей. Поэтому Библия не исключает возможности защищать и защищаться. Но Библия ясно говорит о том, что в этом подходе нам нужно пропитывать свое сознание пониманием Бога и практическим доверием Ему, с тем, чтобы избежать того, чтобы мы не были проводниками зла, чтобы наше сердце не воспалялось злом. Потому что если это происходит, то тогда цепная реакция зла будет возрастать, и она, конечно же, не имеет шанса на то, чтобы остановиться.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Если я пойду и долину смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Визит в РФ спецпосланника Папы Римского по Украине Матео Дзуппи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзуппи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзуппи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало тысячи участников из разных городов России. В течение двух дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Этсингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Youth Barometer, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 2025 год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. – Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Лучший и худший. Одного пустынника выбрали архиереем. Он долго отказывался, но братья настояли. Тогда он и подумал: «Я не знал, что я достоин, верно, есть у меня что-то хорошее». В это время явился ему ангел и говорит: «Рядовой монах, что ты возносишься? Там люди нагрешили, им нужно наказание. Вот оттого и выбрали, что хуже тебя не нашлось».

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Между мной и новым поколением тысячи миль. Я рассказываю им с волнением сказку, быль. Говорю, мои глаза сверкают, а они молчок. Незаметно, вежливо зевают в кулачок. О войне, о бегстве, о чужбине, лагерях, о вещах, которые поныне нагоняют страх. Говорю им с чувством, чуть не плачу, в горле ком. Как в село ходили на удачу мы пешком, на морозе нос олел, как клюква, и мечтой были пироги с промерзлой брюквой кормовой. Трудно слышать нашим сытым детям про беду. Знаю, что в их души словом этим не дойду. Не преодолею расстояние в тысячу миль, только б их не стало достоянием моя быль. Только б Бог их от пути страданий сохранил, жить бы и без тяжких испытаний научил. Может, жизнь прожить без горя можно? Может быть. Но без бури тишину возможно ли оценить?
2: Кто не знаком с названием Аушвиц? Оно может только возбудить чувство ужаса и отвращения. Там погибло 4 миллиона евреев, помимо сотни тысяч людей других национальностей. И из этого страшного нацистского ада, как алмаз, сияет одно событие. Это история двух людей, попавших на эту фабрику смерти. Максимилиан Колби и Гажовничек. В июле 1941 года сбежал один из заключенных Аушвица, а по правилам того лагеря за одного сбежавшего убивали 10 других заключенных. Комендант наобум выбирает из своего списка и их сразу отправляет в карцер, где им не дают ни пищи, ни воды, пока они не умрут. И вот эсэсовский комендант выкрикивает имена, и один за другим из заключенных выходит из строя. Десятым был Гажовничек. Вдруг он начал неистово рыдать. Моя жена, мои детки!» Такое нарушение порядка накалило атмосферу. Охранники схватили за автоматы, собаки напряглись, ожидая команды, и в этот момент один из заключенных лагеря уверенными шагами начал проталкиваться вперед к коменданту. Начальник охраны закричал, чтобы он остановился или его застрелят. Однако по неизвестной причине с ним не расправились на месте. «Господин комендант», — обратился он, — «у меня к вам просьба». И, указывая пальцем на Гажовничека, он сказал: «Я хочу умереть вместо этого человека. У меня нет жены, ни детей, притом я в годах, а он еще годен для труда». «А кто ты такой?» — спрашивает эсэсовец. «Я священник». Воцарилась мертвая тишина. Все в оцепенении. Что сейчас будет? И вдруг, совсем неожиданно, комендант произнес: «Просьба удовлетворена». Священника Колби вместе с остальными увели. Впоследствии он не умер от жажды и голода, как те 9 заложников, а только после того, как врач лагеря сделал ему укол карболовой кислоты в сердце, тогда он умер. А это произошло 14 августа 1941 года. Кожовничек уцелел, из Аушвица вернулся домой. Но каждый год 14 августа он посещает Аушвиц в знак благодарности священнику Колби, который умер вместо него. А в своем саду он поставил высеченный им из дерева памятник человеку, подарившему ему жизнь. Вот это и больше Христос сделал для нас, умирая на кресте. Он отдал свою жизнь, чтобы мы, виновные грешники, не погибли, но имели жизнь вечную. Это и есть благая весть, которую Бог в Слове Своем велит нам проповедовать. Послушайте последние слова воскресшего Христа, сказанные им перед тем, как Он был вознесен на небо. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари», то есть всем людям. А Евангелие – это значит радостная весть. Христа больше нет на кресте. Он, совершив наше спасение, в третий день воскрес. Если бы Он остался на кресте, то Он не мог бы спасти ни одного из нас. Поэтому, когда апостол Павел говорит о кресте, то он говорит о совершенном Иисусом Христом спасении для нас. Давайте послушаем слово о кресте, чтобы понять сущность этой чудной вести о кресте, то в первую очередь мы должны учесть, кем мы являемся перед Богом, а именно, что каждый из нас стоит виновным перед Ним, и по причине нашего греха мы обречены на вечную гибель. Почему так? А потому что Бог свят, праведен и ненавидит грех, а грех должен быть наказан. Приговор Божьего суда над грехом – смерть. Так что все мы попадаем в эту категорию. Крест – это место, где Бог обязал себя наказать преступившего Его закон. Еще громче, чем о святости и справедливости Божьей, крест говорит четко и ясно о том, что Бог любит грешника и нашел умилостивление за него. Но за какую цену? Смертью своего сына. Он не пощадил своего сына, ибо Христа, сына своего, не знавшего греха, Бог Отец сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем, то есть в Иисусе Христе, сделались праведными перед Богом. Иначе говоря, чтобы нас спасти, Бог наказывает сына своего, и весь его гнев ко греху обрушился там, на кресте Голгофском. Да, Бог его не пощадил, и сын должен был выпить всю чашу ярости Божьей до последней капли. Что заставило его это сделать? Любовь, любовь, которая непостижима человеческому разуму. Ветхозаветный пророк Исаии, предсказывая о смерти и распятии Христа, говорит, что Господу, то есть Богу Отцу, угодно было поразить его, сына своего, и он предал его мучению. Вы слышите? Богу угодно было. В поднике сказано, что он переживал чувство удовлетворения и радости, что нашел способ спасти человечество и не нарушить ни свою святость, ни свою справедливость. И теперь всякий верующий в него, в Иисуса Христа, принявший его как своего заместителя и спасителя, сделается праведным перед Богом. Но крест говорит нам, что дело примирения, которое Христос совершил между грешником и святым Богом, принадлежит всякому желающему, без исключения, потому что Бог во Христе примирил с собою весь мир смертью Сына Своего. Поэтому приглашение прийти к Иисусу и принять Его спасение предлагается всем. Уважаемый радиослушатель, знай, что и ты включен в этот чудный план спасения. Все, к чему ты сейчас способен, это сказать: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику, прости меня, воскреси меня к новой жизни во Христе. Я хочу стать христианином не по названию только, но и в действительности, в жизни моей быть таковым». Пусть Господь тебе поможет сейчас принять это решение.

Наша программа подошла к концу. Ее подготовили и провели Ярл Николаевич Пести и Наталья Ивашкина. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.

так мало времени дано на то нам, чтоб познать жизнь, понять откуда, куда идем, отличить правду от лжи.